0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром 18-20 градусов, в течение дня 25-27 тепла.

Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Баранович ФМ.
1: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающая вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович ФМ.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко

Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

Теперь живем в спальном районе. Бегу с работы, ты с ужином дома. Снова смотрим «Игру престолов», премьера последнего сезона. Уже 5 лет в спальном районе, но до сих пор волнует твой нежный голос. Мы опять в кровати за полночь. Я скажу тебе, а помнишь, как мы до утра с тобою в подъезде гоняли на диске любимые песни? Ты пела мне Билана, а я

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Более 20 лет, охраняя природу, охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
1: Слушай свое. На Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха утром 18-20 градусов. В течение дня 25-27 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком «плюс».

что мне останется тут на земле? Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов, я ищу тебя. Кажется, вечность тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой

Одолжила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

0: Позвони, напиши, помиг, подскажи. Мы от тебя убежим быстро, как Анжи.
1: Баранович FM.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Вузли запутані дні, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все ясно.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События, итоги». В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с праздничной даты, которая особенно важна для жителей Барановичского региона. Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают труженики Белорусской железной дороги. Целая армия специалистов. Машинисты, диспетчеры, составители поездов, путевые обходчики, кассиры и, конечно, приводники. Накануне в Барановичском отделении БелЖД чествовали передовиков стальной магистрали. Поздравления и пожелания представителям отрасли адресовал председатель горосполкома. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк сказал: «Реконструкция важна для горожан. Транспортной артерии путепровода по проспекту Советскому идет ускоренными темпами. И содействие в этом оказывает железная дорога, предоставляя временные окна для продвижения работ». Максим Антонюк подчеркнул: «Судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в республике. Эта связь определяет не только экономику, но и сам дух города».
2: Именно для нашего города этот праздник имеет большое значение, ведь ни для кого не секрет, что судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в Республике Беларусь. Именно здесь, на пересечении стальных магистралей, вырос город Барановичи, который в этом году отметил свое 155-летие. Сегодня Барановичи остаются крупным железнодорожным узлом, и эта связь определяет не только экономику, но и сам дух нашего города. Ведь не зря на гербе города Баранович основной место занимает паровоз. И наша задача — сохранить и приумножить традиции работать на благо города и родной Беларуси. Как нигде на нашей железной дороге есть трудовые династии, и именно вы передали ваш опыт, мудрость, бесценное наследие нашему молодому поколению.
1: Совершенствуется движение пассажирских поездов внутри страны, улучшается инфраструктура, открываются новые маршруты, в том числе зарубежные – в Россию, Китай, Узбекистан. Белорусская железная дорога идет в ногу со временем. Несомненно, за успехами стоят профессионалы, люди, преданные делу. Отметил, выражая благодарность коллективу Барановичского отделения, заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Быцкевич.
3: Очень много делается на Белорусской железной дороге, и за последний год вы все прекрасно видите, что мы не стоим на месте. Мы развиваем наши пассажирские комплексы, развивается туристический комплекс «Белорусский вояж». Сюда присоединяются города Брест, Гродно, мы едем через Барановичи, мы встречаем поезд «Память». Тот проект, который никогда мимо города Барановичи не проезжает. Кроме того, что мы развиваем пассажирские перевозки, сегодня мы открыли новый поезд, который соединит две страны – Беларусь и Узбекистан. Кроме того, мы прогнозируем, что выйдем на другие страны Средней Азии, это и Таджикистан. Это все делается для того, чтобы экономика и белорусской железной дороги, и Республики Беларусь развивалась.
1: Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров на плечах тысячного коллектива Барановичского отделения. Как рассказал начальник структуры Василий Мойсак, треть трудящихся – женщины. Они занимают как руководящие должности, так и берут на себя непростую физическую работу. Командным общим духом можно достичь всех поставленных задач, подчеркнул руководитель. Лучшие представители, более 130 человек, получили награды различного уровня. Грамоты и благодарности горосполкома самым достойным вручил глава города Максим Антонюк. Нагрудные знаки и почетные грамоты благодарности Министерства транспорта и коммуникаций, а также Белорусской железной дороги сотрудники получили из рук заместителя начальника Белорусской железной дороги Владимира Быцкевича. Отметил наградами часть коллектива руководитель Василий Мойсак. Присоединились к торжеству и профсоюзы. Однако самое красноречивое свидетельство профессиональной работы – благодарность пассажиров. В свою очередь, железнодорожники подготовили для горожан насыщенную программу. Она стартовала сегодня шествием от сквера железнодорожников до ЖД-музея, где состоялось открытие торжества «Дороги у нас железные, а люди золотые» с участием городского концертного оркестра. Работает спортивная площадка «Игроград», а также торговая точка для желающих подкрепиться. Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. С

0: операций, отмечается в Беларуси ежегодно 2 августа. По традиции в этот день встречаются десантники разных поколений. В Барановичах мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня создания ВДВ, стартовало в Старом парке, после чего участники отправились к памятным местам города. Они возложили цветы и венки к вечному огню и у братской могилы по улице Загородней, монументам погибшим воинам-афганцам, а также летчикам-героям Андрею Чепорчику и Никите Куканенко.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Уборочная кампания в Беларуси идет активными темпами, опережая прошлогодние показатели. К концу июля было намолочено свыше 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна и рапса. Лидирует Брестская область. Высокие показатели в сельхозпредприятии Крошин Барановичского района. 31 июля комбайнер Игорь Гаврик и экипаж в составе Александра Яроша и его помощника Евгения Андрушкевича намолотили по 2000 тонн зерновых. Водитель Евгений Бурец превысил 3000-ю отметку на перевозке зерна. Чествовали передовиков прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил аграриям заслуженные награды и пожелал лидерам жатвы крепкого здоровья, не сбавлять темпов работы и благоприятной погоды. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударникам также заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Позняк, директор хозяйства Денис Ефимович, лидер районной организации РОУ «Белая Русь» Юлия Махнач. Виды на урожай в этом хозяйстве хорошие. Уже убрано более трети зерновых. Общий намолот составил свыше 12 тысяч тонн. Средняя урожайность 77 центнеров с гектара, по отдельным культурам порядка 90 центнеров с круга. Пока на полях идет мирная битва за урожай, в Барановичском районе активно готовится к областным дожинкам. Заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук проинспектировал ход масштабных работ в агрогородке «Жемчужный» и деревне «Новая мышь». На данный момент строительные процессы охватили практически все запланированные объекты. Ремонты идут в учреждениях здравоохранения, культуры, образования и спорта. Фасады зданий обретают современный вид, а прилегающие территории становятся более уютными. Продолжается асфальтирование дорог, как транзитных, так и подъездных. Главная цель – не просто организовать яркий фестиваль, но оставить местным жителям комфортную и обновленную инфраструктуру. В Барановичах завершен очередной этап подготовки к открытию первой половины путепровода по проспекту Советскому. На объекте задействованы многие службы. Свой фронт у специалистов предприятия «Барановичремстрой», как рассказал директор Максим Сасим, идет укладка мелкоштучной тротуарной плитки с применением тактильных элементов желтого цвета. Выполнено порядка 50% от запланированного. Еще один подряд на укладке асфальта. Мостовая часть уже получила новое полотно, отметил Максим Сасим. На объекте проведена реконструкция устройств наружного освещения. Как сообщил главный инженер службы уличного освещения городского ЖКХ Руслан Зубелик, всего заменили 15 опор, это 16 светильников. Работы выполнялись на той стороне, на которой уже совсем скоро возобновится движение транспорта. Оценить современное световое решение водители смогут с 10 августа. В это время противоположный участок закроют на ремонт.
1: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Государственных наград удостоены более 50 госслужащих. Соответствующий указ на неделе подписал президент Александр Лукашенко. Среди отмеченных представителей различных отраслей – контрольно-надзорной деятельности, таможенного дела, строительной сферы ЖКХ, сельского хозяйства, образования, культуры и социальной защиты. Начальник финансового отдела Барановичского райисполкома Татьяна Климук награждена медалью за безупречную службу 3-й степени. Она присуждена Татьяне Александровне за добросовестное исполнение должностных обязанностей и достижение высоких результатов в работе. Кадровое назначение. Телекомпанию «Интекс» в Барановичах возглавила Дарья Данющенкова. Новый директор приступила к обязанностям на этой неделе. Дарья

0: Асхаровна в 2015-м окончила Институт журналистики БГУ. Трудовую деятельность начинала в должности диктора на телеканале «Интекс». Затем пришла на барановичское радиовещание «Наше радио». На волне 100.0 радио «Баранович ФМ» работала ведущей программ, корреспондентом, была редактором службы новостей и ответственным выпускающим. С 2020-го до настоящего времени занимала пост заместителя директора. Неоднократно становилась призером и победителем областных и республиканских конкурсов среди редакций СМИ. Замужем, воспитывает двоих сыновей. Нового руководителя на аппаратном совещании представил глава города. Максим Антонюк пожелал творческих успехов. На должность начальников районных отделов внутренних дел Брищины назначены выходцы Барановичей. Занимавшие ранее пост заместителя начальника Барановичского ГУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Поплавский назначен временно исполняющим обязанности по должности начальника Ляховичского РОВД. Район является малой родиной назначенца, что будет служить дополнительным стимулом для ответственного подхода. Он сменил Дениса Масеню, который теперь будет руководить Березовским РОВД. Служебную деятельность начинал милиционером патрульно-постовой службы милиции в родном городе. Занимал разные должности в Барановичском РОВД. В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности. Первым в Барановичах такой вектор откроется в средней школе номер 14 имени Царюка. С нового учебного года у ребят будет возможность выбрать для себя такое направление и со школьной скамьи постигать азы профессии ветеринара, инженера, лаборанта. Предлагается преподавание некоторых предметов на повышенном уровне в зависимости от выбранной направленности. Физика и математика, химия и биология. Запрос на кадры высокий. Обучение будет вестись в тесной связке с заказчиками кадров, рассказала директор учреждения образования Юлия Тарасова.
1: В этих классах будет три профильных группы. Первая профильная группа будет готовить будущих ветеринаров. Там ребята будут изучать на повышенном уровне биологию и химию. Вторая группа ребят будет готовить инженеров перерабатывающей промышленности. Такая будет профильная направленность. То есть это такие замечательные предприятия нашего города или нашего района, как «Дружба», как «Савушкин продукт», как «Хлебокомбинат». Скажем, профориентацию нужно начинать со школьной скамьи. Такое мое глубокое убеждение. Тогда ребенок, зная все особенности этой профессии, будет делать правильный выбор. Ну и третье, это будет инженерный, технический момент, связанный с сельхозтехникой, с автомобилестроением, с тракторостроением, строением пилотных аппаратов для сельского хозяйства. Это тоже бесконечно интересное направление и сегодня нужно и важно для сельского хозяйства. И профильными предметами в этой группе будет физика и математика. Для того, чтобы поступить в этот класс, нужен средний балл не ниже 5. По профильным предметам не ниже 6.
0: Школа готовится к 1 сентября. В здании идет текущий ремонт с акцентом на новый класс, оборудованный пособиями. Выпускники агроклассов будут иметь некоторые бонусы. Они могут поступить на сельхозспециальности без экзаменов по результатам собеседования. Для этого необходимо выполнение конкретных требований к успеваемости и наличие направления. Ежегодно такой возможностью пользуются сотни юных белорусов. Интересные новинки ждут учреждения образования Барановичского района в новом учебном году. Они коснутся обустройства оригинальных пространств, в которых педагоги смогут проводить с детьми внеклассную работу. Как рассказала начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк, в Мирской средней школе откроется имиджевая комната по профилактике вредных привычек. Это будет современное пространство с тренажерами. Ремонтные работы на объекте заканчиваются. Осталось дело за малым – установить двери и уложить напольное покрытие. Закупленное оборудование отличается инновационностью. По словам Ольги Валяк, здесь появятся 3D-очки, электрифицированный стенд и велотренажер. В целом помещение поделено на два блока – вредных привычек и здорового образа жизни. Зонирование отражено визуальной цветовой гаммой и жалюзи. Ожидается, что в дальнейшем это будет районный ресурсный центр, подобный, но другой тематике, действует в городище. Одна из суббот по графику посвящена здоровому образу жизни либо профилактике вредных привычек. Поэтому школьники из всего района смогут приезжать и наглядно изучать материал. Популярность студенческих отрядов в Барановичах заметно прибавила, заявил первый секретарь городского комитета БРСМ Никита Машей. По его словам, с начала третьего трудового семестра в рядах бойцов порядка 800 человек. Среди них 277 несовершеннолетних. Прирост по сравнению с прошлым годом плюс 55%. География занятости учащихся охватывает 6 сфер, в топе производственные и педагогические направления, отметил молодежный лидер. Он подчеркнул, что в этом сезоне множество новаций. В частности, заполнить анкету и ознакомиться с предложениями теперь можно посредством смарт-билета, который предоставляет доступ к личному цифровому кабинету. Кроме того, информационная работа проводится в том числе в социальных сетях. Такой подход позволяет быть ближе к современной аудитории. К слову, 1 августа в Беларуси отметили День студенческих отрядов. Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности молодежной организации страны. Торжества состоялись без отрыва от дела. Молодые люди работают на промышленных предприятиях, строительстве дорог, оздоровительных лагерях и сельхозпредприятиях. В Барановичах накануне произошло знаковое событие. Юбилейным 800-м бойцом студотрядов города стал учащийся колледжа машиностроения Даниил Тарасевич. Работает впервые, но уже выполняет ответственные задачи, являясь комиссаром студенческого экологического отряда «Мурзики» имени героя социалистического труда Богуслава Вельчковского. Парень активно участвует в волонтерских проектах и мероприятиях гражданско-патриотического воспитания. Летняя оздоровительная кампания перешагнула экватор. Каждая смена в загородных лагерях для школьников – яркая история и новая страница жизни. Атмосфера дружбы царит на каждом объекте. Барановичских школьников на протяжении 3 месяцев принимают 7 локаций. На неделе стартовали 4-е смены. По плану в «Звездочку» заехали порядка 80 ребят, в «Лесную радугу» 140, в «Мечту» 256, рассказали в учебно-методическом кабинете. Впереди у юношей и девушек 2 недели, насыщенные спортивными, творческими, интеллектуальными конкурсами. В первые дни августа очередная смена началась в «Электроне», а 10-го новый виток начнется в «ИСе». Здесь зазвучат голоса 225 ребят. В лагере у них фактически цифровой детокс, никаких гаджетов в течение дня. Доступ в интернет строго ограничен. Некоторые возвращаются в понравившиеся места отдыха из года в год, чтобы снова на время стать частью большой семьи.
2: Барановичи. События, подробности, итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго!

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор садовый для пикника «Стол» и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком плюс.

Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 25-27 тепла. Вечером 20-22. Ночь ожидается 14-17 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Время сочной выгоды. Новое кафе «Кофе Пью» на Притыцкого, 77А.
2: Горячая, ароматная курочка-гриль с хрустящей золотистой корочкой уже ждет вас. А еще нежные крылышки, сочные бедрышки, шаурма с разными добавками и фирменным соусом. Купить 10 порций шаурмы и 11 бесплатно.
1: Кафе «Кофе Пью» еще и на Парковой, возле Грошика.
2: Предзаказ по телефону МТС, код 29-882-77-66. 10 минут, и ваш заказ готов. Приезжай, забирай, наслаждайся.
3: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: We got our hands up in the air, everybody in the party. We party like it's everybody's birthday day.
1: 17 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно, ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много, очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Это программа «Барановичи. События. Итоги». В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. И начнем наш выпуск с праздничной даты, которая особенно важна для жителей Барановичского региона. Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают труженики Белорусской железной дороги. Целая армия специалистов. Машинисты, диспетчеры, составители поездов, путевые обходчики, кассиры и, конечно, приводники. Накануне в Барановичском отделении БелЖД чествовали передовиков стальной магистрали. Поздравления и пожелания представителям отрасли адресовал председатель горосполкома. Обращаясь к собравшимся, Максим Антонюк сказал: «Реконструкция важна для горожан. Транспортной артерии путепровода по проспекту Советскому идет ускоренными темпами. И содействие в этом оказывает железная дорога, предоставляя временные окна для продвижения работ». Максим Антонюк подчеркнул: «Судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в республике. Эта связь определяет не только экономику, но и сам дух города».
2: Именно для нашего города этот праздник имеет большое значение, ведь ни для кого не секрет, что судьба города и железной дороги сплелись настолько тесно, как нигде в Республике Беларусь. Именно здесь, на пересечении стальных магистралей, вырос город Барановичи, который в этом году отметил свое 155-летие. Сегодня Барановичи остаются крупным железнодорожным узлом, и эта связь определяет не только экономику, но и сам дух нашего города. Ведь не зря на гербе города Баранович основной место занимает паровоз. И наша задача — сохранить и приумножить традиции, работать на благо города и родной Беларуси. Как нигде на нашей железной дороге есть трудовые династии, именно вы передали ваш опыт, мудрость, бесценное наследие нашему молодому поколению.
1: Совершенствуется движение пассажирских поездов внутри страны, улучшается инфраструктура, открываются новые маршруты, в том числе зарубежные, в Россию, Китай, Узбекистан. Белорусская железная дорога идет в ногу со временем. Несомненно, за успехами стоят профессионалы, люди, преданные делу. Отметил, выражая благодарность коллективу Барановичского отделения, заместитель начальника Белорусской железной дороги Владимир Быцкевич.
3: Очень много делается на Белорусской железной дороге, и за последний год вы все прекрасно видите, что мы не стоим на месте. Мы развиваем наши пассажирские комплексы, развивается туристический комплекс «Белорусский вояж». Сюда присоединяются города Брест, Гродно, мы едем через Барановичи, мы встречаем поезд «Память». Тот проект, который никогда мимо города Барановичи не проезжает. Кроме того, что мы развиваем пассажирские перевозки, сегодня мы открыли новый поезд, который соединит две страны – Беларусь и Узбекистан. Кроме того, мы прогнозируем, что выйдем на другие страны Средней Азии, это и Таджикистан. Это все делается для того, чтобы экономика и Белорусской железной дороги, и Республики Беларусь развивалась.
1: Обеспечение бесперебойной работы железнодорожного транспорта, перевозка грузов и пассажиров на плечах тысячного коллектива Барановичского отделения. Как рассказал начальник структуры Василий Мойсак, треть трудящихся – женщины. Они занимают как руководящие должности, так и берут на себя непростую физическую работу. Командным общим духом можно достичь всех поставленных задач, подчеркнул руководитель. Лучшие представители, более 130 человек, получили награды различного уровня. Грамоты и благодарности горосполкома самым достойным вручил глава города Максим Антонюк. Нагрудные знаки и почетные грамоты, благодарности Министерства транспорта и коммуникаций, а также Белорусской железной дороги сотрудники получили из рук заместителя начальника Белорусской железной дороги Владимира Быцкевича. Отметил наградами часть коллектива руководитель Василий Мойсак. Присоединились к торжеству и профсоюзы. Однако самое красноречивое свидетельство профессиональной работы – благодарность пассажиров. В свою очередь, железнодорожники подготовили для горожан насыщенную программу. Она стартовала сегодня шествием от сквера железнодорожников до ЖД-музея, где состоялось открытие торжества «Дороги у нас железные, а люди золотые» с участием городского концертного оркестра. Работает спортивная площадка «Игроград», а также торговая точка для желающих подкрепиться. Изо дня в день они стоят на страже экономической безопасности, интересов государства и народа, следят за исполнением законодательства. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают работники органов госконтроля. В фокусе внимания комитета находятся практически все сферы деятельности – от бюджетно-финансовой, социальной до лесного хозяйства и потребительского рынка. Контрольную деятельность осуществляет порядка 1000 человек. Работа сотрудника КГК – это не только пристальный взгляд на пробелы, но и деятельность на упреждение правонарушений в подконтрольной плоскости. Принципиальный подход и аналитическая работа позволили сформировать кардинальные меры по повышению эффективности различных отраслей. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. День десантников и сил специальных операций отмечается в Беларуси ежегодно 2 августа. По традиции в этот день встречаются десантники разных поколений. В Барановичах мероприятие, посвященное 96-й годовщине со дня создания ВДВ, стартовало в Старом парке. После чего участники отправились к памятным местам города. Они возложили цветы и венки к вечному огню и у братской могилы по улице Загородней, монументам погибшим воинам-афганцам, а также летчикам-героям Андрею Чепорчику и Никите Куканенко.
0: Барановичи. События, подробности, итоги.
1: Уборочная кампания в Беларуси идет активными темпами, опережая прошлогодние показатели. К концу июля было намолочено свыше 3 миллионов 600 тысяч тонн зерна и рапса. Лидирует Брестская область. Высокие показатели в сельхозпредприятии Крошин Барановичского района. 31 июля комбайнер Игорь Гаврик и экипаж в составе Александра Яроша и его помощника Евгения Андрушкевича намолотили по 2000 тонн зерновых. Водитель Евгений Бурец превысил 3000-ю отметку на перевозке зерна. Чествовали передовиков прямо в поле. Председатель райисполкома Роман Жук вручил аграриям заслуженные награды и пожелал лидерам жатвы крепкого здоровья, не избавлять темпов работы и благоприятной погоды. Слова благодарности за нелегкий труд адресовали ударникам также заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Татьяна Савось. Председатель Барановичской районной профсоюзной организации работников АПК Илона Позняк, директор хозяйства Денис Ефимович, лидер районной организации РОУ «Белая Русь» Юлия Махнач. Виды на урожай в этом хозяйстве хорошие. Уже убрано более трети зерновых. Общий намолот составил свыше 12 тысяч тонн. Средняя урожайность 77 центнеров с гектара. По отдельным культурам порядка 90 центнеров с круга. Пока на полях идет мирная битва за урожай, в Барановичском районе активно готовятся к областным дожинкам. Заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук проинспектировал ход масштабных работ в агрогородке «Жемчужный» и деревне «Новая мышь». На данный момент строительные процессы охватили практически все запланированные объекты. Ремонты идут в учреждениях здравоохранения, культуры, образования и спорта. Фасады зданий обретают современный вид, а прилегающие территории становятся более уютными. Продолжается асфальтирование дорог, как транзитных, так и подъездных. Главная цель – не просто организовать яркий фестиваль, но оставить местным жителям комфортную и обновленную инфраструктуру. В Барановичах завершен очередной этап подготовки к открытию первой половины путепровода по проспекту Советскому. На объекте задействованы многие службы. Свой фронт у специалистов предприятия «Барановичремстрой», как рассказал директор Максим Сасим, идет укладка мелкоштучной тротуарной плитки с применением тактильных элементов желтого цвета.

0: 50 госслужащих. Соответствующий указ на неделе подписал президент Александр Лукашенко. Среди отмеченных представители различных отраслей. Контрольно-надзорной деятельности, таможенного дела, строительной сферы ЖКХ, сельского хозяйства, образования, культуры и социальной защиты. Начальник финансового отдела Барановичского райисполкома Татьяна Климук награждена медалью за безупречную службу 3-й степени. Она присуждена Татьяне Александровне за добросовестное исполнение должностных обязанностей и достижение высоких результатов в работе. Кадровое назначение. Телекомпанию «Интекс» в Барановичах возглавила Дарья Данющенкова. Новый директор приступила к обязанностям на этой неделе. Дарья Асхаровна в 2015-м окончила Институт журналистики БГУ. Трудовую деятельность начинала в должности диктора на телеканале «Интекс». Затем пришла на барановичское радиовещание «Наше радио». На волне 100.0 радио «Баранович ФМ» работала ведущей программ, корреспондентом, была редактором службы новостей и ответственным выпускающим. С 2020 до настоящего времени занимала пост заместителя директора. Неоднократно становилась призером и победителем областных и республиканских конкурсов среди редакций СМИ. Замужем, воспитывает двоих сыновей. Нового руководителя на аппаратном совещании представил глава города. Максим Антонюк пожелал творческих успехов. На должность начальников районных отделов внутренних дел Брещины назначены выходцы Барановичей. Занимавшие ранее пост заместителя начальника Барановичского ГУВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Поплавский назначен временно исполняющим обязанности по должности начальника Ляховичского РОВД. Район является малой родиной назначенца, что будет служить дополнительным стимулом для ответственного подхода. Он сменил Дениса Майсеню, который теперь будет руководить Березовским РОВД. Служебную деятельность начинал милиционером патрульно-постовой службы милиции в родном городе. Занимал разные должности в Барановичском РОВД. В Беларуси развиваются профильные классы аграрной направленности. Первым в Барановичах такой вектор откроется в средней школе номер 14 имени Царюка. С нового учебного года у ребят будет возможность выбрать для себя такое направление и со школьной скамьи постигать азы профессии ветеринара, инженера, лаборанта. Предлагается преподавание некоторых предметов на повышенном уровне в зависимости от выбранной направленности. Физика и математика, химия и биология. Запрос на кадры высокий. Обучение будет вестись в тесной связке с заказчиками кадров, рассказала директор учреждения образования Юлия Тарасова.
1: В этих классах будет 3 профильных группы. Первая профильная группа будет готовить будущих ветеринаров. Там ребята будут изучать на повышенном уровне биологию и химию. Вторая группа ребят будет готовить инженеров перерабатывающей промышленности. Такая будет профильная направленность. То есть это такие замечательные предприятия нашего города или нашего района. Как «Дружба», как «Савушкин продукт», как «Хлебокомбинат». Скажем, профориентацию нужно начинать со школьной скамьи. Такое мое глубокое убеждение. Тогда ребенок, зная все особенности этой профессии, будет делать правильный выбор. Ну и третье, это будет инженерный технический момент, связанный с сельхозтехникой, с автомобилестроением, с тракторостроением, строением пилотных аппаратов для сельского хозяйства. Это тоже бесконечно интересное направление и сегодня нужно и важно для сельского хозяйства. И профильными предметами в этой группе будет физика и математика. Для того, чтобы поступить в этот класс, нужен средний балл не ниже 5. По профильным предметам не ниже 6.
0: Школа готовится к 1 сентября. В здании идет текущий ремонт с акцентом на новый класс, оборудованный пособиями. Выпускники агроклассов будут иметь некоторые бонусы. Они могут поступить на сельхозспециальности без экзаменов по результатам собеседования. Для этого необходимо выполнение конкретных требований к успеваемости и наличие направления. Ежегодно такой возможностью пользуются сотни юных белорусов. Интересные новинки ждут учреждения образования Барановичского района в новом учебном году. Они коснутся обустройства оригинальных пространств, в которых педагоги смогут проводить с детьми внеклассную работу. Как рассказала начальник отдела по образованию райисполкома Ольга Валяк, в Мирской средней школе откроется имиджевая комната по профилактике вредных привычек. Это будет современное пространство с тренажерами. Ремонтные работы

0: На объекте заканчивается, осталось дело за малым – установить двери и уложить напольное покрытие. Закупленное оборудование отличается инновационностью. По словам Ольги Валяк, здесь появятся 3D-очки, электрифицированный стенд и велотренажер. В целом помещение поделено на два блока – вредных привычек и здорового образа жизни. Зонирование отражено визуальной цветовой гаммой и жалюзи. Ожидается, что в дальнейшем это будет районный ресурсный центр, подобный, но другой тематики, действует в Городище. Одна из суббот по графику посвящена здоровому образу жизни либо профилактике вредных привычек. Поэтому школьники из всего района смогут приезжать и наглядно изучать материал. Популярность студенческих отрядов в Барановичах заметно прибавила, заявил первый секретарь городского комитета БРСМ Никита Машей. По его словам, с начала третьего трудового семестра в рядах бойцов порядка 800 человек, среди них 277 несовершеннолетних. Прирост по сравнению с прошлым годом плюс 55%. География занятости учащихся охватывает 6 сфер, в топе производственные и педагогические направления, отметил молодежный лидер. Он подчеркнул, что в этом сезоне множество новаций. В частности, заполнить анкету и ознакомиться с предложениями теперь можно посредством смарт-билета, который предоставляет доступ к личному цифровому кабинету. Кроме того, информационная работа проводится в том числе в социальных сетях. Такой подход позволяет быть ближе к современной аудитории. К слову, 1 августа в Беларуси отметили День студенческих отрядов. Студотрядовское движение – одно из ведущих направлений деятельности молодежной организации страны. Торжества состоялись без отрыва от дела. Молодые люди работают на промышленных предприятиях, строительстве дорог, оздоровительных лагерях и сельхозпредприятиях. В Барановичах накануне произошло знаковое событие. Юбилейным 800-м бойцом студотрядов города стал учащийся колледжа машиностроения Даниил Тарасевич. Работает впервые, но уже выполняет ответственные задачи, являясь комиссаром студенческого экологического отряда «Мурзики» имени героя социалистического труда Богуслава Вельчковского. Парень активно участвует в волонтерских проектах и мероприятиях гражданско-патриотического воспитания. Летняя оздоровительная кампания перешагнула экватор. Каждая смена в загородных лагерях для школьников – яркая история и новая страница жизни. Атмосфера дружбы царит на каждом объекте. Барановичских школьников на протяжении 3 месяцев принимают 7 локаций. На неделе стартовали 4-е смены. По плану в «Звездочку» заехали порядка 80 ребят, в «Лесную радугу» 140, в «Мечту» 256, рассказали в учебно-методическом кабинете. Впереди у юношей и девушек 2 недели, насыщенные спортивными, творческими, интеллектуальными конкурсами. В первые дни августа очередная смена началась в «Электроне», а 10-го новый виток начнется в «ИСе». Здесь зазвучат голоса 225 ребят. В лагере у них фактически цифровой детокс, никаких гаджетов в течение дня. Доступ в интернет строго ограничен. Некоторые возвращаются в понравившиеся места отдыха из года в год, чтобы снова на время стать частью большой семьи.
1: Барановичи. События. Подробности. Итоги.
0: Такими были эти 7 дней. Как будут развиваться события, покажет следующая неделя. В студии для вас работала Екатерина Ярмолик. Всего доброго!

0: 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.

0: эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский, кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: хаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.
2: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
3: Мне холодно. И больно.
2: Больше не будет.

0: Баранович FM.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Реклама.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Барановичи, Ленина, 32. 8 августа в 12:00.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM на 100.0.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Кучефом на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

Слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье и комната.

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха утром 15-19 градусов. В течение дня 23-27 тепла.